0: น้ำใช่น้ำทำไมไม่ทาลิปก่อนทาลิป
1: Ладно, не си ми говори,
2: бе. Не си общите, брат.
1: Ти си спад.
2: А йо, бе.
1: Ха-ха-ха!